0: блять, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня понедельник.
1: Пятое.
2: Октября.
3: Октября.
4: В Москве 4 часа утра.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: Пятое.
4: Пятое.
2: Октября.
1: Октября.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Фонари.

0: 整え。
1: そして時は動き出す。
2: ラジオアナにも。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
1: Понедельник.
2: Пятое. Пятое. Октября.
0: Октября.
3: У Полтаві 6-та година. Піднявся зранку. Ще чортина в кулачки не бив.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
1: Понедельник.
0: Пятое.
2: Пятое.
1: Октября.
3: Октября.
4: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
1: Понедельник. Пятое. Пятое.
2: Октября.
3: Октября.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся!

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. Пятое.
1: Пятое.
0: Октября. Октября.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Радіо – нове життя.
1: はい、ライオンスイマーズ、車を急いで出していただきます。インドアツムダさん。

0: Сегодня понедельник.
1: Пятое октября.
2: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: Пятое.
2: Пятое.
0: Октября.
4: Октября.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

Все, мы подключены полностью. Ну что, дорогие радиослушатели Радио Анонимус, также зрители ГГ Шмальца и Тытуба. Вот оно. Дождались. Фокс Холл. Две фракции можно выбрать. Вардены, Кайовиш, создали империю с холодного коварного севера, но великие сражения подкосили нашу некую гордую нацию. Это южный Дакари, превратили наши земли в руины и пепел. Они угрожают не только нашему дому, но и нашей истории, нашему наследию. Вернем же свое! Ну, франк-шотландцы с Махариусом. Колонисты, доминирующие неуловимые. Ни одна армия в мире не сравнится с колонистами из Мизеи. Когда сирене пошли маршем на наши границы, они разожгли пламя, которое отказывается гаснуть. Если они хотят испытать наши легионы, пусть попробуют, ибо слава наша цель. И англоамериканцы, косплейщи немцев. Тебя апдейт 67 заставил это купить? Кто такой апдейт 67? Давайте за Варденов попробуем.

Колониала 249, Вардена 210, Вардена 227, 948. Дни войны 92, имя Пиранеус.

так. Ну чё, поехали, дорогушки. Высадка. Тренировочный полигон. Пройдите базовый курс обучения, который научит вас основам боя и логистики. Мировое завоевание. Притянитесь ко всем крупным шагам конфликта в борьбе за права на все регионы. СМСР за нового мира. Мировое завоевание занимает несколько дней. Двигаться ВСД, стрельба, крытие, повернуть камеру, кинематографическое приближение. 1, 2, 3, велосипедное оружие, R перезаряд. И использовать, X полежать, C приседание, Shift бег, Tab инвентарь, B строить, M переключить карту, N переключение выноски, локальный голосовой чат, F1 приключение экрана проигрывателя, Q сесть транспортное средство, L закрыть транспорт.

The Wind Wall. Какой-то островок. Велосипедное оружие. Что?

О, прогрузилась. Ну, пока тут колониалы погибляют. Или вроде, что у нас ровно, не пойму.

Чисклянцевый прибор LQM ведет набор. У вас есть хорошая возможность попробовать голландский штурвал приятной компании моряков. Да и спак. Почувствовал гордость. Что? А, ну картинку. Дизель-то нету, куда собрался? Ничего, батюшки, покупайте, блин, 700 рублей стоит в стиме, будем вместе аутировать. Я тут один стычь.

Ну? Заправьте техник. Сначала переработайте, разобудьте дизель, бензин. Для тренировки можете найти несколько канистр в ящике рядом с соседним домом. Нажмите там, чтобы открыть ваш инвентарь, и кликните Left Mouse Button под топливо, чтобы взять канистру в руки. Просто закройте инвентарь, подойдите к технике и зажмите Left Mouse Button, пока у вас не закончится топливо в канистре.

Не понял, написано в соседнем здании, я зашел. Но ничего нету.

На мин не наедь. Хорошо, наеду. Камень.

А, вон надписи. Иногда при добыче ресурсов вы будете обнаружить другие материалы, например, железо или алюминий. Эти материалы могут быть переработаны в славу, которые затем могут быть переданы в центр исследований в ваших тыловых и логистических городах для исследования нового оружия и техники. Ладно. Шахты. Ресурсы могут быть получены также с помощью шахт. Шахты требуют топлива для своей работы и будут самостоятельно добывать ресурсы в течение времени. Какой вид топлива вы используете, зависит от какой-нибудь работы шахт. Для заполнения топлива представим ящик неподалеку. Для получения дополнительной информации нажмите на меню шахты. Ладно. Базовая добыча. Ресурсы используются для производства всего от боеприпасов до медицины и танков. Возьмите в руки молоток, используйте left mouse button на кучах металлов. Для добычи ресурсов также необходимо использовать спорщики. Для сбора компонентов из серы требуется кувалда, которую можно найти в ящик неподалеку. Для производства каждого компонента, для каждого предмета нужны свои материалы. Сначала их нужно переработать. Добудьте немного ресурсов, которые можно найти впереди, погрузите их в один из грузовиков, затем отвезите их на перерабатывающий завод. Рядом с вами. Затем вы также найдете завод, где сможете использовать переработанные вами ресурсы.

Так, что нам пишут? Почему ты клацаешь мышью? Нет пальца, чтобы весь блок брать. Ну, нашел как. Кто тебе там в чат пишет, ты что, с людьми играешь? С ними тобой довольны, голосовой чат есть, голосовой чат анончик есть. Но пишут общий чат анончик. Так, все, потому что Влад и делает ссылку на... Reddit. Прям как фактория, только без конвейера. Смотри настройки, кого смотреть. Тапхвика, дотапался.

написали. А эту игру вы были по заказу Минобороны и администрации президента для подготовки к мобилизации или дадим скидки? Скидка, анончик. Сейчас же осенняя распродажа в Габен. 700 рублей стоит. Пляж, точность, посмотри.

Ой.

нет, меня приглашают уже в клан, пиздец. Ладно, лучше приду посмотреть, когда там учишься. Туши кардаки, туши! Тарвеб, не вступай к ним, если стопишь татуаренти, где тандарты играют. Ура! Дам наработку на заводе не устраивайся, ты же не свобода, а в лучшем атаке-то не уходить скакать. Это игре в основном только копает и грузит. Или возит. Так, как тут сдохнуть? Я сдохнуть хочу!

подорваться греной. Настройка сенситы, смотри. А где танчики? Вот теперь я на машинке покатался. Теперь хочу на танчике.

Я хочу пистолетики забрать, потом плыть отсюда. Обучение логистики у нас так-то с формальной логикой проблемы.

А где гаубицы и РСЗАО? Не вижу анончик. Это мы с тобой тут.

0: Смотри, капец ты, Эрак Мансует.
1: И понял. Ля. Вон есть этот транспортная тренировка.

Кто у него один фонарь работает, а? Озвучивай происходящее хоть. Ну, когда есть что озвучить, я озвучиваю. Так, покатался на... в данный момент на этом...

Чем мы можем построить? Легкий внедорожник, юнтранспорт, самосвал. Танчики не построим. Или может построим рафинированный металл, вроде материалы. Ой, это на переработку надо тогда ехать.

Надо писать. Топил на часа, не раздражаешься. Из галактиков сливают. Ну, блядь, ну какой ж ты, сука, медленный.

Алло, диванан по никнейму. Так, мне... А, 3200 нам нужно. Так. И мне, блин,

Нам еще нужно больше золота. Мы тут сделаем танчик. Потом на нем уедем.

О, можно с этого, блядь, грузовичка сразу. Нам еще 180. Бэф.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: Пятое.
4: Пятое.
5: Октября. Октября.
6: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.
7: Ахой! 今日も決断かぶっ込んでいくぞ!

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: Пятое.
4: Пятое.
0: Октября. Октября.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник. Понедельник.
1: Пятое.
2: Пятое.
0: Октября.
3: Октября.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

Так. Ну что, девочки, полчасика прошло. Можно стримить дальше.

Как вам такая благотворительность? Прислали ссылочку. На это тут. Так. Запущен. И мы начинаем наш показ на радио карусели. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пока мы вели эфир, на Тутубе написали, что Краудчан рип. Это правда, анончики? Мы теперь остались без Краудчана.

0: 信じればいいんだよ。何を。
1: 銀河パス。

そうそう、てんてん丸は力くる。

Ну чё, дочки, вы хотели, когда вам было 10 лет, что с вами спала нежная 17-летняя капитанша корабля?

0: はい。とりあえずこれでセンサーの感度は 10% 向上した感じかな。とは言っても亜空間じゃ大して、はっ、やっぱりアンテナでっかいのつけないと。
1: そんな、別に亜空間を潜るわけじゃねえんだから、イグドラシルの先行艇の影が見える程度でいいんだ。超高速跳躍は亜空間の流れの速い上っ面を行く、いわば宇宙のハイウェイをぶっ飛ばすようなもんだ。弁天丸は足が速いがダイビング、
2: теперь нам про гиперпространство рассказывают. Средний слой, так, верхний слой, слой туннель, потоковой энергии сетки. Некоторые достигают длины до нескольких десятков тысяч световых километров. Средний слой, хаотичное течение, под влиянием течения в слое туннеля высокоэнергетические частицы беспорядочно летают, словно метель. На обычном космическом корабле не прорваться. Нижний слой, область высокого давления. Сюда попадают рассыпавшиеся измельченные частицы слоя хаотичного течения. Слой мертвых туннелей сейчас считается нижним слоем осадок энергетических потоков, не ставших туннелями. Однако есть мнение, что ниже расположена сверхэнергетическая область. Константальная схема глубины пространства.
3: Хм,

0: トランスポンダー反応よ。種別、特殊作業用超波空間潜水艇、艦名アドバジーレ。
1: 無限博士の船。

かけてやる、アドバジル。お前が、そして父さんが何をしたかったのか、僕の未来を決める。

0: Кстати, вот эти вот гиперпространственные охотники Игдрасиль объясняют, почему в конце сезона нам сказали, что Галактическая империя судорожно начала строить гравитационные корабли. Императоры что-то подозревали. Не лезь тебе! Она тебя сожрет!
1: Яйца!
2: Достану!
1: А кукан но сокора! Энергии но хеби витай нарва, а баре навра кучевушки тейру! Ты вакан не вра! Ой, ой, то! Коррида!
2: Кире!
3: Корога хирогарнука! Ой, ты сгой!
2: 影響範囲は連鎖的に拡大中。嘘！629秒で銀河全域に到達するわ！
1: 差し詰めは空間ジャンクション、真相回転って感じか？
2: カナタ君すごい！ カナタ君！
4: <笑>不思議だな、悪って。 でも、 どうやって帰ればいいんだろう？
0: Я не понял, малец чё, блядь? Своим погружением зарушил и все, блядь, гиперпространство, которые находились в мертвом слое, блядь, поднялись?

0: 丸に通信。
1: カナタさん、聞こえますか。カナタさん、ヒルです。無事でよかった。
0: こちらは無限のカナタ。悪空の底は綺麗ですけど、助けに来てくれると助かります。
1: こちらマリカ、向かってるよ。
2: うわ、もう来た。
0: それにしても、大騒ぎした割にはイグドラシルはあっさりだったな。
3: ま、世の中にはもっと怖い連中がいるってことだ。
4: イグドラシル、悪いイメージが、我が本気の手伝いに少しでも不祥できる。
0: いろいろありましたが、この度、私高校3年生になりました。女子高生と宇宙海賊、掛け持ちさせていただきますが、よろしくお願い申し上げます。船長、ショウさんから仕事の依頼。
5: よろしく。
0: オーケー、行ってみよう。さあ、
6: 海賊の時間だ。
7: Так, Киров, самый нижний слой гиперпроцессора, не только устранит проблему всех сверхпрокурных сил, большой вклад в введение новых маршрутов. Для этого транспортное сообщение как внутри, так и вне галактики, вне галактической империи получило стимул к развитию. Восхваляя на столько кардинальных достижений, вручаю вам свое глубочайшее почтение, Министерство транспорта Галактической империи. Достигнув самого глубокого слоя гиперпространства, благодаря открытию и активации точки X, появился многочисленные новые гиперпространственные маршруты. Восхваляем вашу честь, а также ждем дальнейшей бурной деятельности научной академии Галактической империи.

Признательное письмо. Премия фонда Юлы Долитл Муген Канаты. Вы прогрузились на застывший самый нижний слой. Теперь процесс активировали точку X. Блять. Давайте читать точку X как точку G. Да, блять, больше похоже на реальность. Кстати, не только разрешились проблемы с сверхстовых прыжков, а также появление новых маршрутов и несло больше вклад в экономическое и культурное развитие. Подражает вам признательность. Избранный представитель научного фонда Хьюи Долитл, Дженни Долитл. А чё, Дженни вернулась в компанию? Ускоряем вашу честь и мужество при открытии точки G в пространстве. Самой законной принцессы Объединенного Королевства Грюэль Серенити.

Мальчик съебался, сыт по горло участия в церемониях. Когда ты заносишь благодарственных вредных писем путешествуешь, увидимся в следующий раз от Марики.

Нам написали. Благодарственное письмо. Признательное письмо. Фонд выражает вам признательность. Понятно, там еще где-то подарочный купон приложен, наверное. И Богдачину еще приглашение.

Сынок, вот знаете, полнометраж какой-то, честно скажу. Сезон 26 серий лучше, блядь, был нормальный сезон. Не знаю, перевели ли книжку или нет, но точнее это же серия Light Novel. Короче, история хуета, и если там окажется, что режиссер аниме все вот эти лайт-новеллы объединил, так, видно, что он их покромсал, но покромсал более-менее смотрибельно. Но тут вообще какая-то рели хуета, честно скажу. Хуета. Что, девочки, мальчики, все спатеньки.

Ты говоришь, пока короткометражка, но тема не раскрыта. Я согласен. Но это какая полнометражка? Это полный метр, блядь. Час 32.

По идее, лучше бы они развивали не вот эту хуету, а взяли вот продолжение, что, блядь, Галактическая империя себе несет. Раз, типа, чё они, блядь, так трясутся. Что начали новый тип корабликов производить и на окраинных планетах тестировать на местных властях.

Кстати, насчет Fuchs Hall, я немножко разобрался, как отстроить машинки, но, блядь, сука, пиздец, нахрен. Я зря, блядь, куковал целый час, делая ресурсы крафте. Точнее, ожидая, когда они настакаются. Эх. Я бы даже что-нибудь по вахе бы вам включил, но те, кто делают, приносят это анимационку для телеграм-канала, черная библиотека, он перестал делать. Вот еще им приносить.

Кстати, Анончик, тема чего не раскрыта? Игдрасиля, космические путешествия или что? Как по мне, то тема с точкой G режиссер раскрыл. Но это единственное то, что было раскрыто в аниме.

Эх, грузись давай. Там 33 метра только скачалось из 300. Я даже не знаю, что вам включить, пока он качается.

написали. Пример вас позвал, поздравляю с днем рождения. Не унывай, будь насколько возможно здоровье, не позволяй котам, собакам, детям, своим слишком нагреть. Приходи на берег хотя бы иногда.

Мне, конечно, нравится грызть огурцы под джаз. Но все же мы тут собрались еще проебывать время. Так. Сортировать.

он не хочет, и все. Ну ладно. Я думаю, сейчас будет быстрее. Голос почти не слышно за музыкой. Вот так музыка, все, сынок. Ибо мы скачали. Что будем дальше смотреть? Тем... Панольчики, покупайте... Гурцы Global Village. В говнюрке. Хотя это пиар парашу, но... Пол-литровая банка... Огурцов консервированных, это самое то. Особенно из холодильника, они так приятно скрипят на зубах.

0: боевое управление «Сигма», говорит командир стального звена «Кей». Как поняли?
1: Принято, командир. Видим вас на Успиксах.
0: Атмосферное снижение завершено. Заходим на последний круг.
1: Вас поняли, командир. Добро пожаловать на «Сигма-Нова». Император защищает.
0: Наконец-то мы в атмосфере. А то мой желудок все никак не привыкнет к этим суборбитальным спускам.
2: После месяцев внутри пустотного корабля я рад всему, что не пахнет переработанным потом. Приятно вновь видеть небо над головой.
0: Блять! Что случилось, Варли? Мои крылья обледенели!
2: Варли, раскочегарь обду! Прогрей их!
0: Думаешь, я не пробовала? Система обогрева накрылась еще 2 цикла назад. И уже звучит как баров после 2 стаканов омосека.
2: Пошла ты.
0: Отставить. Следите за ауспиком. Нихера не видно.

0: Видишь их?
1: Откуда они взялись?
0: Кобурн! Он сзади!
1: Виной Игнис вступает в бой.
2: Блять, скрипит, как будто она не Шаков с Шерокобы управляет, а, блять, летающим лимонрусом.

0: скольких боевых зонах ты летала во славу Императора?
1: В 3, сэр.
0: Впечатляет. Лишь 14% пилотов могут похвастаться тем же.

0: Это база Сигма. Имперский горнодобывающий комплекс. Наша задача — защитить ее.
1: Защищать от чего, сэр? Что это было?
0: Хальдари.
1: Никогда не видела, чтобы кто-то так летал.
0: Хальдарские пилоты — это тебе не предатели, повстанцы. Они быстрее и умнее тебя. На подлете ты видела кладбище. И это только за три цикла. Мы не успеваем собрать остовы громов. Они бьют из ниоткуда и так же быстро исчезают. Мы назвали их фантомами. Мы не можем обнаружить их аэродром, а сканеры не фиксируют ни одного альдерского корабля в системе. У техножрецов есть предположение. Но я здесь не для того, чтобы выслушивать рассуждения машинного культа.
1: Как нам сражаться с призраками?
0: Численность — наше преимущество. Мы постоянно держим машины в небе. Если бы мы ждали их на аэродромах, они бы успели ударить и уйти восвояси. Все звенья работают по ротации. Остаемся в небе и не теряем бдительности.
2: Чисто. Герн, береги и уходите на запад. Следите за Ауспиксом. Любое движение атакуйте, ясно?
3: Вас понял, следую. Кстати, Гей.
4: Там написали. Оскар этой пилотессе. Пилотки.
2: Где ты летала в прошлый раз? Оттуда они взяли.
5: Слишком быстрее. Контакт. Проклятие. Они за спиной. Движутся в сторону базы.
2: Управление Сигма. Они летят к вам.

Написали, это какая-то ересь. Ну, да, согласен, это же это вампиры. Ну, эльдарские истребители так называются.

0: Парнюк слишком быстрый.
1: Почти рядом с тобой.
0: На хвосте!
1: Прикрываю!
0: Где он?
1: Кей, уходи. Я разберусь.
0: Мой!
1: Кейн, у тебя не получится!

0: Я их потеряла.
1: Написали. Выглядит так, что два истребителя способны разнести полноценную базу Империи. Вот точно ересь. Пропаганда грязных еретиков. Ну, Анончик, это же, блин, база, ёбаный шахтёр, это залупи секундус. Которые по просьбам адмеков пригнали пару эскадрилей аэронавтики для защиты добычи ебанариума.
0: Ушли.
2: Пока что. Возвращаемся на базу.

0: Я не понимаю и озадачиваюсь их упорству.
1: Монкеи – примитивные создания, они агрессивны с рождения.
0: Мы их убиваем, но их становится почему-то больше.
1: Как дети на бойню.
0: И все ради камней.
1: Они не понимают важность этого мира. Пути Фуэтана, по которым некогда ступали наши боги. Невежество людей несет лишь смерть.
2: Нам писали, что они вообще там добывают такого ценного, что может купить целую базу на золотую секунду. Ну, например, нактилит, из которого делался чернокаменка и некронские пилончики. Если их правильно зарядить, они могут пилоны, точнее, правильно зарядить их варпом, они могут проводить варп, если, как, например, сделал товарищ Вася Кул, когда приехал в Фариан Нексус и принес варп своими нактилитовыми стелами, чтобы он наконец заработал и имперахи перестали подыхать. Когда некроны начали подавлять варп.
0: Значит, эта война будет длиться вечно.

Блин, мальчики, извините, Siri не успел скачаться. Если это хоть какой-то ценный нафталин, почему его не хранить соответственно? Ну, ценный, а чтобы, соответственно, не было приказа свыше. Вася Колди приехал и сказал, слушайте, ёпта, я тут по Бырику позвонил местному магусу, он мне должен свою жопу после проигрыша в карты на имперском Таро, так что сейчас вас вам потянется, но Адмихи, Спейс Марины, 5 полков имперской гвардии, целый флот местного секториального флота. А только тогда будет нормальное охранение.

серия скачалась. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу
Кстати, Анончик, там сиквел, ну как сказать, спин-офф вышел. Теория Большого Взрыва. Называется, как Стюарт Блум не спас мультивселенную. То есть там Стюарт, вот этот владелец комиксов, его тянучка, этот геолог и Барри, который Шелдона с Леонардом выучил. Вот они главные герои. А еще там постоянно эпизодические участия Бернадет, это Раджеша. Господи, я уже забыл. Как эту звали, соседку под... А, Пенни, во. Пенни и жинки Шелдона. Пиздец. Жилка Шелдона, ну, актриса и актриса Пенни, пиздец, как сохранились. Ну, ладно-то, актриса Пенни, точнее, это... Пенни вообще выглядит как среднестатистическая русская женщина, ебавшая шестидневку на заводе по производству хуй пойми чего. Обычная советская женщина, при этом синячая, и у нее, блядь, такие круги под глазами, что я, блядь, пиздец в шоке. Да вообще нахуй. Так, не туда. Вот сюда.

0: Сэр.
1: Я понимаю, что ты новенькая в звене, Кей. Но приоритет — защита этой базы, а сразу после — прикрывать напарников. И ты не справилась.
0: Сэр,
1: еще ты впустую потратила боеприпасы.
0: Но...
1: Мы здесь не ради мести.
0: При всем уважении, командир, но этот говнюк сбил все мое звено.
1: И? Смерть, потеря, такова цена.

все больше повесточки в мультиках, все больше боевых баб. Поток расстреляли Эльдары. И мы отвалились. Так, на радио вроде вернулся. Где нужно переподключить?

0: Сидеть в оба. Сегодня утром сбили птичку из звена кинжала, а вчера двоих из рапиры. Тут как тут. Подтвердить сигнал Оуспика.
1: Подтверждаю.
0: Сигма, говорит звено Игнис. Готовимся вступить в бой.
2: Сволочи, нас игнорируют.
3: Приманка сработала.
0: Что ж, а вот теперь уже не игнорирует.
1: Их ведущий.
0: Эй, не глупи!
1: Ну и как его убить, когда он летает вот так?
0: О, никак. Мы лишь отвлекаем их, пока не прибудет подкрепление.
1: Черт!
0: Вот говнюки, это они нас отвлекли. Еще двое на подходе, направляются к экскаватору.
1: Откуда они взялись?
0: Фантомы. Лила, Олсон, не дайте им добраться до экскаватора. Звено Хета уже близко. Звено Иром возвращается из патруля на севере. Нам нужно больше времени.
4: Нам написали, штурмовиков из ЗВ набирали. Анончик, штурмовики в ЗВ, это вообще-то уберсолдаты. То, что они... не попадает у тех, у кого есть сюжетная броня, ну, соляви. Ну и Питер Филони вообще их скатил в говно.
0: Давай!
4: А мы за кого болеем? Конечно же, за Дикродов, Анончик.
0: Да ладно!

0: Добро пожаловать, Хета!
1: Зададим этим ублюдкам!
2: Писали. Так, а что, управляли ракетку тебе какую-то нельзя сделать? Можно, анончик. А что-то странно, что они их не используют. У нас, блядь, ёбаные ишаки с шерокобуры против, блядь, этих. Мигов 28.
1: Серёга, нам нужна подмога!
0: Эй, отставить погоню. Лила нуждается в поддержке. И ты ближе всех. Фантом идет на экскаватор.
1: Почти достала.
0: Тебя отвлекают. Вернись и прикрывай. Это приказ. Кейн!
1: Принято.

0: Куда они?
1: Они добились своего. Возвращаемся на базу.

0: Ну и в чем смысл?
1: Ну, Кей, послушай, мне сейчас не до тебя. Экскаватор уничтожен. У нас была одна задача — защищать базу. И мы облажались.
0: И так будет всегда. Против них у нас нет шансов. Все смерти, потери. Зачем это все?
2: Так, что нам пишут? Никакой проблемы ракет, только летающие черепа. Проблемы ракеты — это умные ракеты. Умная ракета — плохо. Гроб кладбище. Я понимаю, что полноценные ИИ запрещены, но, сука, они же как во Второй мировой войне, даже баллистические учители не стреляют. Не, Лончик. Есть изуверский интеллект, а есть дух машины. Вот. Вообще-то у них БТТХ, ну, раньше, я на солке помню, их вроде можно было ракеты к ним прикрепить. Да, блядь, даже у этих ёбаных Валькирий есть ракеты. А Валькирия, это, считай, блядь, не 24. Который еще может Земля-космос. Сейчас, минутку. Он вроде Thunderstrike называется-то.

Моделька. А нет, это не тот. Тандерболт? Да, это Тандерболт. Лайтнинг это другая машинка. Так. Основа вооружения Thunderbolt размещена в его затупленной носовой части. При этом стволы орудия выступают наружу, и связь двух спаренных автопушек, работающих поочередно по две с каждой стороны. Спаренных лазерных пушек, передняя часть экипажа. Лазерные пушки ВВВ тяжелый истребитель также может нести 6 тактических бомб, 4 ракеты класса воздух-поверхность Hellstrike или 6 ракет класса воздух-воздух Skystrike. На верхних узлах подвески крыла, не жертвуя при этом возможность использования каких-либо из видов вооружения. В то время как были легкие истребители Lightning, нужно пожаловать одним вооружением, чтобы нести внешние узлы подвески. Обычно это единственная автоматическая пушка. Но у нас Thunderbolt, а не Lightning.

Лайтинг, он больше на этих, на первых сверхзвуковых самолетов напоминает. Дух машины это разве не тот же, и только непредсказуемо включаешься. Я просто лори не сильно шарю, нет, анончик. Дух машины это православный ИИ. Точнее, не ИИ. Это благословенный амнисии, созданные по древним чертежам из древних СШК, одобрено лично жречицам с Марса. Вот. Поэтому никаких тебе бунтов, восстания железных людей и прочего апокалиптического говна из Терминатора и Черного зеркала у тебя не будет. Этим только геном с китайской прошивкой доехал. Шитов геном, это Ксюс Маринова. Тут обычно летунные пердуны, не? Духи машины это ёба древнее большинство, точнее внутри Марса. Нет, анончик. Внутри Марса заточена ёбаная осколка Ктана. Точнее, это дракона пустоты. А есть амнисия? Физическое воплощение бога машины. По договорам Империума с Марсом амнисию считает того мегапсайкера-аутиста, который сидит на золотом троне.

0: Прошло успешно. Люди клюнули на приманку. И все же...
1: Тебя что-то гложет.
0: Мао Ганнибала в бою. Был момент, когда я почувствовал дыхание Silent Trash. Ощутил над собой тень смерти.
1: Для нас нет смерти, Идранит.

Кажется ли это толстый намек на то, что эльдарские пилоты-истребители — это тоже аспектники? А то, сколько знаю, пилоты, которые у эльдаров на космических истребителях используются, вот там, да, там аспектники, а вот на которые Земля-Земля, а вот воздух-Земля используются, там вроде не аспектники.

0: кстати, баллистические вычислители это еще изобрели в Первой мировой войне. Исходя из курсов истории скойки. Там же они простейшие калькуляторы использовали для расчета выстрел. Не, Анончик? При этом автоматы заряжания линкоров придумали еще в конце 19 века. Пам-пам-пам. Картинка с радарчиками, это дух машины тоже рисовать не будет, ну и нафиг он нужен. Может, но единственный дух машины, который будет не рисовать эльдарочек, используется либо вышестоящими адмехами, либо вансарами в Некромунде, либо космическими гуновыми ватанами. Простой обычный холоп с рабочего уровня улья примус планеты Малой Залупы Дорна нахуй не будет иметь к этому доступ. Разгадка проста. Истребители красные, поэтому летают быстрее. Адмирал, мы проигрываем истребителям. Ну что ж, настало время давить их ментально, и не только огнем, но читать трансляцию картинок Тельдарк. Вот так и скатили Эльдар. Кто-то Содом и Гоморру, из которого родилась Сланэш.
1: Почему все люди так охотно идут в объятия забвения?
2: Они всего-навсего дети, краткие огоньки, что мерцают в бесконечной ночи.
1: Но они не останавливаются. Пусть они недолговечны, но при достаточном времени даже капли дождя тучат горы.
2: Мы все равно выстоим.
1: Нас становится все меньше. Мы выстоим. Но они не сдаются.

0: помощи в молитве.
1: На, написали. Не, я про автоматическое расчёты упреждения в авиации, наведение пушки, и тут у Петра не обойдёшься. Так-то да, у немцев под конец Второй мировой уже были ламповые вычислители на зенитках. Они всего лишь на все дети, капитан, мы что, убиваем детей газом, мы что, плохие? Ну, да, все ради высшего блага. Чтоб наша раса выжила, поэтому убиваем ваших детей. А то половина из них станут хаоситами.
2: Командир.
0: Император требует от нас многого. Но нет жертвы, которая была бы слишком велика. Мы боремся, держимся. Это наш долг.

0: Так, теперь без лажи, Игнис. Если они уничтожат железную дорогу, то дома нас встретят пулей в лоб.
1: У меня на хвосте!
2: Толстон, иду к тебе. Он ушел.
0: Где же, черт возьми, звено кинжал? Ну же, давай! Левая сзади! Он у меня на мушке! Давай же! Теперь летим на базу.
1: А что с Кейли?
0: Она свой выбор сделала.

Я боюсь, что я ошибусь в переводе, поэтому... А, ну все-таки правильно я думал, что мы пели песни. О скорби с тех пор, еще до того, как ваши предки выползли из моря на животе. Ночки, вы замечали, что живот на английском это belly? То есть, сущность словом колокол.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
3: Шестое.
0: Шестое.
4: Октября.
1: Октября.
3: В Москве полночь.

0: そして時は動き出す。
1: ラジオアナニモス。

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а?
2: Клоу, анонимус, у нас есть
0: Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: Шестое. Шестое.
5: Октября.
1: Октября.
6: В Москве час ночи.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: Шестое.
0: Шестое.
1: Октября. Октября.
4: В Москве 2 часа ночи.

часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуть-чуть левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что, мы сосать у тебя будем? Что, ты пидор, что ли?
1: Нет, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все, радио тебя узнает.

0: Выпусти меня, твою мать! Кому говорю? Я приказываю тебе, сукин сын!
1: Ты виноват! Я закалю тебя, как свинью, понял? Скаки на ура! Я тебя уничтожу, открой! Открой, я тебе кишки выпущу!
2: Твой разум взбунтовал.

Когда наступило утро седьмого дня, ненастье стихло. Поверхность моря стала ровной, как крыша. Все человечество обратилось в глину.

0: Сегодня вторник.
1: Шестое.
2: Октября.
1: В Москве 3:00 ночи.